0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 сентября 1919 года свершился один военно-политический и художественный курьез. Европа готовилась передать будущей Югославии город Фьюме, или, как его еще называют, Риеку. Однако с этим был абсолютно не согласен итальянский поэт-символист Габриэле Дануццио. Ему удалось увлечь свои идеи группу анархистов, и именно в этот день его отряд, вооруженный чем попало, захватил маленький городишко. Русский поэт-футурист Владимир Маяковский отреагировал чрезвычайно едко на военный успех коллеги по перу. «Фазан красив? Ума не унции. Фиуме спьяну взял Дануццио». Я так думаю, что он написал это потому, что, будучи футуристом символистов, а следовательно и Дануццио, на дух не переносил. Ну да ладно, шутки шутками, но Фиуме на протяжении 4 лет был таки вольным городом, а затем отошел, но уже к Италии. В общем, все получилось согласно правилу Роджера Уотермена об авантюрах, который гласит, что в любом деле элемент авантюры должен быть не настолько велик, чтобы подвергать все дело неоправданному риску, но и не настолько мал, чтобы за дело было стыдно браться. Ну, теперь, пожалуй, все на сегодня. Оставайтесь вместе с нами. We wouldn't remember a thing.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
8: Блюз на Моторадио.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: подожди. Прямо несуйся сбоку, если
1: косу. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня». Я Наталья Луковникова. Продолжаем путешествие по Тверской области. И я еще немного расскажу о деревне Стружня, про храм, в которой, Троицкий храм, я рассказывала в прошлый раз. Деревня Стружня находится в Торжокском районе Тверской области, относится к Машковскому сельскому поселению и расположена на реке Тьме, в интересном месте, где сливаются ручьи Струженка и Тушенин. И на этом месте, говорят, очень много каменистых порожков перекатов. И якобы на старославянском языке «шуметь» и «струиться» означалось словом «стружать». Отсюда, мол, и название села Стружня. Первое упоминание деревни относится к XIII веку. И надо сказать, что на территории деревни в карьере были обнаружены предметы еще более ранних поселений, аж эпохи неолита. Это два каменных топора и бивень мамонта. И они находятся ныне в Краеведческом музее. А вот при строительстве Троицкого храма, то есть уже почти в наши времена, песок брали с поля около деревни, и там был обнаружен древнерусский курган, и даже найдены украшения, которые переданы Тверскому областному музею. В документах XVI века указано, что владел селом рудак Васильев сын Диков, то есть Степана Ивановича Дикого, и что в 1571 году от Рождества Христова он передает правление Стружни и другие деревни Троице Сергиевой Лавре. И поэтому монастырь владел этим селом около века, аж до 1764 года. Деревня делилась на несколько частей. Большой посад – это часть деревни у церкви, Заречная улица вдоль речки, Тверской храм и Малый Посад. Из еще интересных фактов, здесь в 1848 году родился революционер-народник Степан Петрович Зарубаев. И он создал рабочий кружок на Тверской фабрике Морозовых, ввел революционную пропаганду в родном селе. А надо сказать, что из Стружни на заработки уходили каменщики в Санкт-Петербург, Торжок, Красный Холм и работали там с Пасхи и до ноября. И вот почему я рассказываю об этом всем. Говорят, что в селе была мельница, где было 10 скупщиков и 30 рабочих, и что перед революцией ее передали в аренду новаторскому купцу Степану Цвилеву, а в 1879 году земством была построена Струженская школа. И вот кажется, что я даже увидела здание этой школы. По крайней мере, недалеко от церкви находятся руины интересного кирпичного здания, достаточно красивого. Сохранилась одна красивая стена, и на самом деле даже по ее изображению ничего не найти, потому что она выглядит типично, и все время показываются какие-то фотографии других мест. Но есть гипотеза, что это именно школа. Что было по документам в школе? Да? Число классных комнат было 2, площадь пола была 96 аршин, высота комнат была 4 аршина. Соответственно, библиотека была там, где были книги для учащихся 18 штук, для внеклассного чтения 305 штук, и учебников 207. Были пособия. Больших черных досок 2, а грифельных 35. Я напомню, что это маленькие грифельные доски, фактически как планшет сейчас. Географических карт и атласов было 2, и даже счеты 1 штука. Число жителей на момент открытия школы в деревне было 1395, а детей школьного возраста 171. И работала эта школа до 1966 года. Именно поэтому у меня есть предположение, что это данное здание. Если бы оно было оставлено раньше, оно, наверное, бы сохранилось хуже. Позже деревню переправили в деревню Машки, вернее, школу, извините, и здесь осталась одна начальная, то есть она существовала даже еще немножечко позже. Часть здания перевезли в поселок Высокое в 1960-е годы, но оставшееся сгорело в 1990-е. То есть вот можно предположить, что это именно та часть сгоревшей школы, которая простояла еще 35 лет, и вот в таком виде можно ее сейчас лицезреть. Так что сделаем такую гипотезу о том, что это здание, это все-таки школа, хотя никаких данных в открытых источниках не найти, и, наверное, нужно ехать и смотреть какие-то строения, какие-то реестры уже на месте, но, тем не менее, почему бы нам не пофантазировать. На этом все. Это был рассказ о том, что иногда можно найти что-то такое, о чем вообще нет никаких данных, даже если это вроде бы известная деревня, даже если в этой деревне есть другое знаменитое здание, но тогда мы подключаем фантазию, смотрим историческую справку, в общем-то, о самом месте, строим гипотезы. По крайней мере, это интересно. На этом все точно. С вами была я, Наталья Луковникова, мотопрогулка выходного дня. И до новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.
0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если косо.
2: Если там аккуратно пройди, то...
4: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Моторадио. Твой стиль.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Много разных прецедентов, когда люди недовольны, что вот за время хранения приходят, там все пыльное, весь он такой, еще и царапину какую-нибудь, и начинают обсуждать, кто виноват. Поэтому тут вот надо, наверное, на опыте предыдущих лет как-то...
2: Ну, естественно. Для этого договор, и в этом же договоре есть акт приема-передачи мотоцикла.
1: То есть человек расписался,
2: конечно,
1: все, да?
2: Конечно.
1: Уже претензий нет.
2: Конечно, у нас все, если... Не дай бог, там возникнут какие-то спорные ситуации, мы, естественно, все отсмотрим, у нас хранение все идет под камерами, то есть если что-то, не дай бог, случается с мотоциклом по нашей вине, естественно, мы это компенсируем.
1: Я бы еще добавил, сколько, что невозможно.
2: Что невозможно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Моторадио представляет
3: Soundcheck. Новое в рок-музыке.
4: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Best rock music of the last 7 days.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 сентября 1919 года свершился один военно-политический и художественный курьез. Европа готовилась передать будущей Югославии город Фьюме, или, как его еще называют, Риеку. Однако с этим был абсолютно не согласен итальянский поэт-символист Габриэле Дануццио. Ему удалось увлечь свои идеи группу анархистов, и именно в этот день его отряд, вооруженный чем попало, захватил маленький городишко. Русский поэт-футурист Владимир Маяковский отреагировал чрезвычайно едко на военный успех коллеги по перу. «Фазан красив? Ума не унции. Фиуме с пьяну взял Дануццио». Я так думаю, что он написал это потому, что, будучи футуристом символистов, а следовательно и Дануццио, на дух не переносил. Ну да ладно. Шутки шутками, но Фиуме на протяжении 4 лет был таки вольным городом, а затем отошел, но уже к Италии. В общем, все получилось согласно правилу Роджера Уотермена об авантюрах, который гласит, что в любом деле элемент авантюры должен быть не настолько велик, чтобы подвергать все дело неоправданному риску, но и не настолько мал, чтобы за дело было стыдно браться. Ну, теперь, пожалуй, все на сегодня. Оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Не найти хороший штат. В предыдущей мастерской мы, наверное, штат собирали 4-5 лет. Поэтому здесь, я думаю, мы только в поиске. Тоже потратим некоторое количество времени. Вот. У нас есть еще одна мысль в голове. Я пока не буду о ней говорить, потому что она еще мысль. Мы еще не реализовали ее. Но если реализуем, да, в штат будем искать еще доп. Человека, который будет заниматься запчастями.
2: Ну да, надо сажать кого-то на интернет-магазин. Это тоже такая история правильная.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами! Do you want a good music? Best.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Что я хотела сказать про себя, мою задачу какую. Потом начинается самое интересное, когда у меня есть 15-20 минут материала, нужно это как-то вот, ну, подготовить для короткого репортажа, там минуту уложиться. И вот как раз-таки я...
2: Даже ты сидишь перед компьютером, у тебя открыта программа видео, и ты думаешь, отрежу вот это место. Ну как же, это же мой любимый муж.
3: Нет, это место отрежу. Еще нужно у него. Это место оставлю, ладно.
1: На самом деле я поняла, что я в этот момент отстраняюсь, чтобы передать какие-то суперважные моменты, которые не напрямую связаны с работой, там что-то подкрутить, а передает отношение наше к конкретной работе, либо погружает в историю клиента, он какие-то фразы. То есть вот как раз-таки задача емко показать, а что же было. То есть, ну, из простой, по сути, перевозки для кого-то, да, показать, что это реально человеческий процесс, где идет запрос клиента, у него какая-то своя история. Мы приезжаем, что-то решаем, что-то как-то общаемся. То есть показать просто процесс, но вот чтобы это прям люди нас считали правильно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Моторадио. The cure for the blues.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Talk Radio.
1: This is fantastic.
2: La production est la
3: analyste financier associé.
4: Окно, Париж.
5: Sont très mal classés dans notre classement.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: rock music from the other side of the world.
1: Hello everyone, у микрофона Тодд Тульский из Мельбурнской студии Моторадио. Наконец-то я вернулся в родные пенаты, и вот сейчас нахожусь в немножечко холодноватом Мельбурне, потому что у нас только весна, и птички только начинают петь. Но на самом деле у меня много впечатлений после двухмесячного трипа по Западной Австралии. Я вам буду рассказывать периодически о впечатлениях. Ну, а сегодня я расскажу вам про очень необычную страховку на дорогах, которая, собственно, будет интересна как байкерам, так и автолюбителям. Но вначале, как обычно, без промедления, новости за недельку.
2: Main news of the week in Australia.
1: Так, полиция гналась за Эму по дороге в Нью-Саус-Уэллс. Видео погони стало вирусным, а местный инспектор фактически сказал: для сельской полиции это почти обычный рабочий день. В Австралии впервые похоронили человека в гробу, и не простом, а грибном. Гроб был выращен из грибного мицелия, экологическая альтернатива обычному захоронению. Один человек купил целый австралийский город за 1 миллион 940 тысяч долларов. Дешевле, чем стоит немало отдельных домов в Австралии. Правда, потом обнаружилась довольно неожиданная проблема с владельцами, собственно, домов. Американские футболисты Сан-Франциско 49 приехали в Мельбурн, и местные СМИ уже вовсю развлекаются вокруг первого большого матча НФЛ в Австралии против Лос-Анджелесского Рамс. Ну что ж, а сегодня я вам расскажу про достаточно любопытную организацию в Австралии, которая, собственно, страхует всевозможные случаи на дорогах. Она называется RACV, Roadside Assistance. И достаточно, у нее есть достаточно много неожиданных возможностей, которые, собственно, даже многие австралийцы о них не знают. И я вот, собственно, вам расскажу несколько из них. Ну вот, во-первых, можно помощь на дорогах получать не один раз, а практически сколько угодно душе. То есть помощь на дорогах 24/7. И, по сути, 8 из 10 поломок устраняется прямо на месте. То есть речь идет про спущенные колеса, посаженный аккумулятор и так далее. То есть ты бесплатно вызываешь, и тебе приезжают, и все чинят. Значит, буквально несколько лет уже новая опция включилась, и кроме машины ты еще можешь починить свой караван или трейлер. Ну, то есть его могут отбуксировать, это тоже причем бесплатно. Я хочу заострить внимание вот на этом, что речь не идет о столкновении или крэш, там, аварии, а речь идет о, когда происходит поломка на дороге, и происходит не сейф ситуация для людей непосредственно, которые находятся в машине. То есть это не про машину, не про байк и даже не про велосипед. Хотя, кстати, велосипед тоже можно тут зарегистрировать. А именно про людей и про сейф. То есть в первую очередь они всегда спрашивают, есть ли у вас дети, когда ты звонишь в службу поддержки или животные. Ну и потом всевозможная помощь. То есть есть всевозможные бонусы, которые, ну там, на гостиницу дают там $170 в день, бесплатная транспортировка машины, также бесплатная транспортировка самих людей, то есть такси, то есть ваучер на такси, проживание, я говорил или нет, да, говорил, вот гостиница, и потом в течение какого-то времени, по-моему, 3 дня, вам дается возможность попытаться отремонтировать машину, то есть в ближайшем месте. И если у вас не получается, а вы находитесь очень далеко, допустим, как у меня получилось 3000 километров, я был от Мельбурна, то, собственно, вас бесплатно транспортируют обратно. Включается новый план. То есть покупают билеты на самолет, там достаточно приличная Virgin компания. И и также транспортируют ваш транспорт. И я хочу заострить на этом внимание, это очень важно. То есть это не там 100 километров, как, собственно, тоже предусмотрено в этой страховке, а по новому плану уже включается, то есть там тысячи километров. То есть и вот моя ломаная машина из Western, наконец, я ожидаю, где-то через неделю она приедет там поездом, я не знаю как, но надеюсь вообще на это. И все это абсолютно бесплатно. Ну как абсолютно бесплатно? То есть вы платите вот $30 в месяц за эту страховку, Roadside Assistant, RACV. На этих страховых компаний здесь немало, насколько я знаю. То есть они есть. Просто это самая известная компания, которую многие пользуются, и в общем-то о них очень хорошие отзывы. О моих приключениях, как я там путешествовал в Вестерне, можно посмотреть в соцсетях, есть видео и фотографии, я думаю, вы сами найдете ресурс Антона Тульского. А вот дальше мы переходим к музыкальной части нашей передачи.

нас сегодня замечательный проект The Richie Dolley Group. Очень интересная австралийская блюз, соул, рок-группа, особенно если нравится мощный блюз-рок с хаммонд. Главная фишка не гитара, а хаммонд-орган. Ричи Долли играет на хаммонд и необычным, а холмней увами клавинет. Это его даже называют Джимми Хендрикс on the Hammond Organ. И он реально очень мощный живой музыкант. В составе обычно всего 3 человека. Хаммонд, вокал и бас и барабаны. Он звучит гораздо масштабнее, чем, собственно, ожидаешь от Power Trio. We'll be right back.

0: Долли играл не только со своей группой, он работал с Джимми Барнес, с Powder Finger и также с Глен Хаггес. Ну и, собственно, очень еще с многими музыкантами. Он начал играть очень рано, еще подростком, и выступал в блюзовой группе Blues Brothers, а позже уже гастролировал за рубежом. И альбом Love is Light в 2017 году добрался аж до номера 40 австралийского Area Album Chart. Ну что ж, группа много гастролировала по миру, выступала, например, в Montreal Jazz Festival и Blues on the Broad Beach, знаменитый тоже фестиваль. Их концертные видео набирают миллионы просмотров. Ну что ж, на этом наша передача заканчивается. Слушайте «Назад в Австралию». Услышимся на следующей недельке. Пока!
1: Hello!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. People try to put us down.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 сентября 1919 года свершился один военно-политический и художественный курьез. Европа готовилась передать будущей Югославии город Фьюме, или, как его еще называют, Риеку. Однако с этим был абсолютно не согласен итальянский поэт-символист Габриэле Дануццио. Ему удалось увлечь свои идеи группу анархистов, и именно в этот день его отряд, вооруженный чем попало, захватил маленький городишко. Русский поэт-футурист Владимир Маяковский отреагировал чрезвычайно едко на военный успех коллеги по перу. «Фазан красив? Ума не унции. Фиуме с пьяну взял Дануццио». Я так думаю, что он написал это потому, что, будучи футуристом символистов, а следовательно и Дануццио, на дух не переносил. Ну да ладно, шутки шутками, но Фиуме на протяжении 4 лет был таки вольным городом, а затем отошел, но уже к Италии. В общем, все получилось согласно правилу Роджера Уотермена об авантюрах, который гласит, что в любом деле элемент авантюры должен быть не настолько велик, чтобы подвергать все дело неоправданному риску, но и не настолько мал, чтобы за дело было стыдно браться. Ну, теперь, пожалуй, все на сегодня. Оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Ну да, я тоже на самом деле просто не могу представить, что что-то может такого произойти. Они же, ну, ставятся в определенном порядке, все накрывается чехлами, у них есть определенные свои сегменты. Катать их там никто не будет без вашего ведома. То есть, ну, если вы условно хотите, чтобы мы вам подготовили ТО, то там у нас выделен отдельный сектор мотоциклов, который будет готовиться. И если вы просто хотите зимнее хранение, это, то есть, заранее все оговаривается с клиентами. Понятное дело, у нас были случаи в прошлом году, когда люди просто ставили, а потом такие, мы хотим у вас ТОшку заодно сделать. Но это, как правило, уже начинается тогда, когда начинают забирать мотоциклы. И человек не хочет там особо сильно кататься, где-то искать мастерскую, да, и то есть сам факт того, что там получается пространство, чтобы его катать, да, оно само по себе исключает возможность того, что вы что-то друг на друга уроните.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
2: Мото Радио.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Скажи, пожалуйста, люди вот так слушают программы с тобой, периодически выходящие у нас. У нас и маленькие такие красивые ролики крутятся про вашу мастерскую. И некоторые задаются вопросом. Такое ощущение, что в мастерской работает реально так. Вот с утра до вечера два человека. Это ты и замечательный Паша, твой партнер. По-моему, так, да?
2: Все верно. Это, кстати, не шутка, так и есть.
1: А как, вот тогда расскажи нам философию этого процесса. Это как? Не есть, не спать?
2: Там мы будем маньяки. Нет, у нас есть еще приходящие механики. У нас нету в штате на данный момент, потому что мы не можем на данный момент найти такого человека, который бы нас удовлетворил бы полностью. То есть, чтобы мы уверенно дали ему работу, и он сделает ее хорошо, сделает по нашему ТЗ. Вот мы берем приходящих механиков, он приходит, что-то делает. Ну, за ним надо в течение работы приходить, смотреть, проверять, все ли сделал, как нас это устраивает, потом в конце еще раз перепроверять. И все равно бывает, что косячит, и тебе надо доделывать за ним. Вот в этом сложность. Именно то, что не найти хороший штат.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 сентября 1919 года свершился один военно-политический и художественный курьез. Европа готовилась передать будущей Югославии город Фиуме, или, как его еще называют, Риеку. Однако с этим был абсолютно не согласен итальянский поэт-символист Габриэле Дануццио. Ему удалось увлечь свои идеи группу анархистов, и именно в этот день его отряд, вооруженный чем попало, захватил маленький городишко. Русский поэт-футурист Владимир Маяковский отреагировал чрезвычайно едко на военный успех коллеги по перу. «Фазан красив? Ума не унции. Фиуме спьяну взял Дануццио». Я так думаю, что он написал это потому, что, будучи футуристом символистов, а следовательно и Дануццио, на дух не переносил. Ну да ладно, шутки шутками, но Фиуме на протяжении 4 лет был таки вольным городом, а затем отошел, но уже к Италии. В общем, все получилось согласно правилу Роджера Уотермена об авантюрах, который гласит, что в любом деле элемент авантюры должен быть не настолько велик, чтобы подвергать все дело неоправданному риску, но и не настолько мал, чтобы за дело было стыдно браться. Ну, теперь, пожалуй, все на сегодня. Оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Что я хотела сказать про себя, мою задачу какую. Потом начинается самое интересное, когда у меня есть 15-20 минут материала, нужно это как-то вот, ну, подготовить для короткого репортажа,

0: повозки для кого-то, да, показать, что это реально человеческий процесс, где идет запрос клиента, у него какая-то своя история, мы приезжаем, что-то решаем, что-то как-то общаемся, то есть показать просто процесс, но вот чтобы это прям люди нас считали правильно.
1: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Б». Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
5: Best Radio.
6: Ride the wild wind. Ride the wild wind.

8 вечера в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
5: И тяжелый день покажется легким.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Мода радио. Возьми с собой музыку.
1: Kick out the jams, motherfucker. Suzy.

0: на волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: «Высшая лига. Антология мирового рока».
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». Внезапно пролетела целая первая неделя осени. А всего их в осени 13 штук. То есть, путем нехитрых математических вычислений, мы приходим к выводу, что пролетело почти 8% осени. Как же все-таки летит время. Что ж, ну а у нас с вами, мои дорогие радиослушатели, на подходе Black Sabbath и год 1972. А знаменовался он выходом 4-го альбома британских рокеров под названием «Wall 4».

Про четвертый альбом Black Sabbath в первую очередь надо знать то, что в его названии отсутствует точка, а именно Wall 4. То есть за словом Wall сразу без точки идет цифра 4. Это первое. И второе. Он оказался первой песней программы, записанной группой в статусе рок-звезд мирового уровня. Из первой порции информации насчет точки не следует ровным счетом ничего. А из второй — совершенно мейнстримовый статус этой работы и ряд ее особенностей совершенно не музыкального происхождения. На таковых особенностях обычно и концентрируются рок-писаки со всего света. Но нам с вами, мои дорогие, важнее музыка. Альбом Wall 4 стал первой работой квартета, спродюсированной им самостоятельно. Причем основную роль здесь сыграл лидер группы, гитарист Тони Айоми. Правда, сопродюсеры прямо-таки в нашей родной традиции пришлось писать менеджера группы Патрика Михина, вклад которого в работу, правда, по воспоминаниям Тони, оказался равен нулю. Решающее же влияние на звучание альбома оказали два события. Первое — это его запись в знаменитой лос-анджелесской студии Records Plant. И второе — это возросшая, согласно новоприобретенным доходам, тяга музыкантов Black Sabbath к красивой жизни. И если альбом-предшественник Master of Reality, вышедший годом ранее, записывался между, скажем так, покуриваниями травы, то горючим для альбома Wall 4 оказался кокаин. Причем в столь устрашающих количествах, что местами его употребление просто мешало процессу написания и записи отдельных номеров и пьес. Отсюда можно вывести и кажущееся нелогичным разнообразие материала альбома. Его в меру жидкий или просто мейнстримовый звук, который, впрочем, пришелся по душе сотням тысяч слушателей во всем мире. И цифры говорят сами на себя. 5-е место в британских и канадских чартах, 7-е в норвежском и 13-е в престижнейшем американском Billboard Top 200. И как бы в подтверждение достижения альбома, ставим в эфир одну из лучших композиций под названием «Snowblind».

Звуковой радикализм в новом альбоме отсутствовал не то что годом ранее. Уже открывающий первую сторону пластинки 8-минутный эпик «Wheels of Confusion» с печальным текстом о человеческом одиночестве продемонстрировал не только глубинную верность Black Sabbath блюзовым корням, но и ту внутреннюю динамику, с которой подобный номер, ну, разве что только на стадионах и играть. Непростая внутренняя многочастная структура и щемящий звук гитары в сольных партиях лишь усиливали доходчивость этой пьесы. Полной противоположностью ей слушается первый сингл альбома, простой и крепкий динамичный трек «Tomorrow's Dream», уже прозвучавший в начале нашей передачи. Этот трек на долгие годы вошел в концертную программу квартета. Далее, в пределах пластинки, группа демонстрировала подход под названием «Вверх-вниз». Когда мощные пьесы, вроде уже прозвучавшей в нашей передаче «Snowblind» и пьесы «Cornucopia» и написанные с явным расчетом на роль общедоступного хита «Sound with us dance», чередуются с бравыми звуковыми экспериментами. Кстати, если говорить про песню «Snowblind», хотел бы добавить еще следующее, что изначально этот трек планировался на роль титульного номера, но был в страхе отвергнут издателями из-за понятных параллелей с кокаином. Так вот, все эти упомянутые энергичные треки чередовались с абсолютно спокойными и размеренными пьесами. Например, с общедоступной фортепианной балладой «Changes». За роялем находился Тони Айоми. Ее сменяла авангардная пьеса «FX». Далее следовала пасторальная акустическая инструментальная композиция под названием «Laguna Sunrise», которая моментально приносила слушателя в воображаемую Калифорнию эпохи расцвета хиппизма. Некоторые слушатели до сих пор ухитряются усматривать в этой пьесе параллели с творчеством калифорнийской группы Love. При всем этом вокал Оззи Осборна несколько подрастерял прямоты и, если можно так выразиться, неоструганности. Но, с другой стороны, надо отметить, что звучит Оззи на этом альбоме гораздо более убедительно. Нужно отметить, что 31 год спустя после выхода альбома именно один из этих экспериментов стал своего рода публичным лицом альбома Vol 4, а именно жалостливая песня «Changes», исполненная дуэтом Оззи и его дочери Келли. Песня эта оказалась на вершине британского национального чарта, но, повторюсь, 31 год спустя. Что ж, поплачем и мы с вами, мои дорогие радиослушатели, поплачем под эту балладу.

Однако, свое место в истории хэви-метала альбом Wall 4 застолбил не только музыкальным содержанием, но и совершенно классической обложкой, исполненной незаменимым на тот момент Китом Макмилланом. На ней изображен в сверхконтрасте Оззи на концерте группы в январе 1972 года в бирмингемском зале Town Hall. Обложка зажила самостоятельной жизнью. Немного позже она обыгрывалась на сборнике Peaceville Volume 4 независимой британской фирмы Peaceville Records. И произошло это событие в 1992 году. В том же году вышел EP американских дуб-рокеров Sleep под названием Volume 2. И там также обыгрывалась обложка. Ну и, наконец, в 1994 году всемирно известная группа Pantera переосмыслила эту обложку на своем EP под названием Planet Caravan. Что ж, можно сказать об этом альбоме в итоге, как резюме. Классический рок-альбом на всех уровнях. Именно так. Wall 4 оказался именно такой работой, и неудивительно, что Тони Айоми решил сразу же по окончании турне в его поддержку повторить подобный студийный успех. Но результат подобного замысла оказался совершенно удивительным для группы и публики. И огорчительным для Оззи Осборна. Что ж, ну а мы-то с вами огорчаться не будем. Ведь впереди у нас с вами, мои дорогие, еще немало всяких интересностей и приятностей. Но это произойдет уже в следующих выпусках. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: kiss.
1: Your lifestyle.
2: Your drive.
1: Real rock music.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.